0: Playback. Ja wam dam playback.
1: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,